0: Сэсэр дээнэ гуады.
1: Сэсэр уотэнрэж гуош. А, нэ гуомады гуады чанрэйна. Охяне дээ моги тонцо сашу казакаке моги цома дуру шэхэйно.
0: Рэрэрэ, цома дуру шэхэйно дэхэ. Хлопарата, дула, зала, лала тусу мунчэг рэнэ дээндэс тусуно ёйхазанга.
1: Я, татэнрэй инду лэцэнта ума яму юэсхэ. Дэ нганцо ик рэнэ инанда, джоцак рэнэ, сюджинг рэнэ тонцо ла маня гомпэ таан нямба ласу ла пинто тубо юэсанга хэ.
2: О, рэрэрэ. Лунчин капа суян ле цинка, ман ги цодотно, нуги сонка нябюн ехтона чининка.
1: Оре, та нямбо ки ленья.
0: Ре-ре-ре,